0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Доброе, бодрое утро вторника, друзья мои. Короткая майская неделя, вторая начинается. Отличный шанс успеть все и даже чуть больше.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу «Соль-Ами Шоу». Начинается, друзья. Всем желаю отличного вторника. Как провели эти самые вторые майские выходные? Заходите, пишите. С удовольствием все читаю. Канал «Макс» мой, Эдуард Кузнецов. Кстати, спасибо огромное за поздравления в День Победы, которые вот здесь вы отправляли. 25 человек, друзья, поздравили меня с Днем Победы, и это только в «Максе». Я во ВКонтакте, честно, вот кто мне во ВКонтакте писал, я еще не читал. Я во ВКонтакте бываю редко, только по нужде, и это происходит в будние дни. Уж извините, листать ленту еще и выходные, как-то вот есть другие дела. Но, тем не менее, прямо сейчас у меня группа утреннего шоу ВК «Соль-Ами Шоу» открыта, и ваши поздравления, и ваши теплые слова, и как погода, и вот все ваши новости я тоже с удовольствием читаю, и их, что приятно, пишут, да. Так, день на букву «Ф» начинается вторник, если что, у нас сегодня, да, и у Юрия сегодня фантазии. Добавочка, еще одно слово на букву «Ф» — фантазии, которые будут сбываться. То есть у Юры что-то запланировано на день сегодняшний. А чтобы фантазии сбывались, надо, ну, просто потрудиться немного, и все получится. Виктория, здрасте. Ребят, кто в «Максе» пишет, пишите, пожалуйста, откуда вы, любопытно же. И привет, а заодно будем передавать вашим населенным пунктам, городам, поселкам, деревенькам, селам. Сережа, вот Пермь, доброе утро, всем здрасте. Зося, Янюч, привет, всем хорошего настроения. На этой неделе в Перми, друзья, я возмущен синоптиками. На этой неделе в Перми обещали жаркую погоду. Я думаю, ну, наконец-то, 27 градусов. На прошлой неделе еще было солнечно. Сегодня с утра встаю, хопана, и на улице, ну, во-первых, прохлада, которая никуда не делась от выходных. Вчера более-менее тепло было, да, но ветерок такой северный. Владимирский централ ветер. Вот, соответственно. А сегодня, ну, как-то опять уныло, и такое ощущение, что дождик вот-вот начнется. Как-то хочется майского солнечного настроения. Так, Зося, Янюсь, привет, всем хорошего настроения. Сережа, спасибо огромное. Андрей, здрасте, всем прекрасного вторничного утра желает наш Андрей. В топку работу, еду на картошку. Андрей решил высадиться сегодня. Плюс 4 градуса в настоящий момент в Степногорске. Днем сегодня 16, ожидается с переменной облачностью. Солнце прям картофельное, да, светит ярко. Картошка, я думаю, должна удастся. Ну, это будет видно, конечно, по сентябрю, в начале сентября, но как-то так. Так, Мариэл, здрасте. 8 градусов или днем 17, облачная погода. Нина, доброе утро. Так, далее. Нина выкладывает своего снежка. Ольга, погода хорошая в Красновишерске, настроение отличное. Кофе хочется. Сегодня день ежиного сопения, еще плюсом ко всему, друзья. Я тут поэтому и спросил, и в «Максе» спросил, и в группе утреннего шоу спросил, когда последний раз встречались с ежиками. Так вот, у Ольги это было года два назад. И притом это был первый раз. Он мне показался какой-то страшный. Всем хорошего дня. У ежики, наверное, бывают красивые, бывают страшные. Все как у людей, да. Не, серьезно, ежик, мне кажется, достаточно милое существо, милое животное. Я тоже пару лет назад последний раз ежика видел. Прям пришел на дачу такой, уф-уф-уф-уф. Молочка попить. 3 градуса, друзья, в Красновишерске. Осадка сегодня не ожидается. Днем уверенная 18 градусов выше 0. Ну, вот как-то так, да. Андрей тут выкладывает большой экран, на котором сейчас идет прямая видеотрансляция, соответственно, «Соль-Ами Шоу». Я напоминаю, друзья, что видеотрансляция идет в группе во ВКонтакте, утреннего шоу, можно смотреть, да, видео исполнение, все происходящее. Машу рукой вот в эту самую секунду, Андрей, на большом экране, что называется. Более того, я помню, что Андрей обещал сегодня разыграть деньги из конверта. Сейчас я вспомню сумму, точнее, посмотрю. Он там как-то красиво все это расписал на 3 дня. Вот, поглядим, как и что. Дядя Вась, привет, куда? Здрасте, доброе утро. Так, а нет, это у меня не закрепленная просто видеотрансляция. Сейчас я ее закреплю. А я от дяди Васи привет от 8 мая прочитал. Ну, я думаю, что и это тоже хорошо.
0: На зарядку!
2: Давайте взбодримся.

0: Продолжаем программу, друзья. Сурмишоу продолжается. Канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Сурмишоу. Через приложение можно чего-нибудь написать. И телеграм-канал Радио Соль ФМ. Сейчас, подождите, еще не загрузил. Но сейчас вот, да-да-да, кнопочку надо нажать. И, соответственно, прогрузится обязательно. Татьяна на связи. Здрасте, доброе утро. Это у нас просыпается, соответственно, нытва. Татьяна всем желает хорошего рабочего вторника. Ну, правильно, кто на работе, надо как бы пятилетку за пятидневку за 4 дня уложить, чтобы все было отлично. Такое пожелание. А вот дядя Вася теперь уже с сегодняшним заходом. Вот и закончились праздничные дни, пишет дядя Вася. Мои пожелания остаются. Всем здоровья, добра и позитива. Спасибо, спасибо большое.
1: Весь город на

0: Твой город, твое радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается. Подмосковье. Привет, Сережа. Вкратце о погоде на данный момент плюс 7. Днем воздух прогреется до 17. Облачно и, возможно, гроза сегодня. Кстати, да, говорят, что на этой неделе грозы будут и в Подмосковье, и в Пермском крае. Так что, друзья, ждем. Я тепла все жду, которое должно было прийти в понедельник. Но вот как-то ко вторнику все опять, вся погода опять свернулась, как ежик с колючкой. Если кому-то интересно, пишет наша Ольга на, в группе утреннего шоу с Олями Шоу, у меня есть видео страшного ежика. И выкладывает видео страшного ежика, суровый московский еж. То есть она даже не в Красновишерске ежа видела, что в принципе было бы логично, а в Москве где-то. В лесах страшный еж из лесов Подмосковья. Как выглядит на видео в группе утреннего шоу ВК с Олями Шоу. Настя, привет! Верхняя Пышма в Свердловской области теплеет сегодня до 14 градусов. И от Анастасии фото вчерашнего заката. Прекрасно, прекрасное фото, великолепно. Горят огни Верхней Пышмы. Все машины как в линеечку выстроены, как на параде на парковке в эту самую минуту. И закат. Спасибо большое. Так, друзья, заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Сейчас из канала в Макс еще. Здесь от Риты уже. Привет, доброе утро. Здесь поздравляет с профессиональным праздником медсестер в эту самую минуту. Искренне Рита благодарит за выбор такой важной профессии, за ваш неоценимый труд и терпение. Пусть вам улыбается жизнь, и все удивительные добрые качества будут заслуженно вознаграждены. Отлично, спасибо. Замечательный день, я присоединяюсь к этим поздравлениям, потому что медицинский персонал это действительно... А медицинские сестры это фактически сестры милосердия. А как они уколы ставят иной раз. Ох, легко и непринужденно. Вот, друзья, поэтому если кто-то сейчас болеет, не болейте, выздоравливайте, чтобы у медсестер была возможность сегодня хотя бы чуть-чуть передохнуть.
0: Однажды в России.
1: Вдохнешь тут, правда, конечно, да? Ну, ладно, начну. Я хотел, это не российская, в общем, мировая новость, друзья. И понятно, что все выходные мир обсуждал сначала парад Победы в Москве, соответственно, с перемирием и со всеми этими вещами. А потом стал обсуждать хантавирус. Как-то вот на этой неделе накатило. И я так понимаю, что новости про хантавирус, как ни крути, но все чаще и чаще появляются в средствах массовой информации. Тем более, что вот этот вот круизный лайнер, друзья, он прибыл в Испанию, насколько я понимаю, и выгрузили 150 человек с этой машины. Ну, новости обсуждаются. Я, по-моему, я не люблю обсуждать вирусы, у нас обычно Антон Попов это делает, не обсуждает, а новости про это читает. Но, тем не менее, разговоры разговорами о хантавирус где-то тут рядом ходят. Вот давайте с этого и начнем. Глава специального отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний, ну вот в США первыми схватились за эту тему, по реагированию на хантавирус Дэвид Фиттер. Так, ну-ка, глава специального отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний по реагированию на хантавирус, это есть отдельная такая специальность, в ходе пресс-конференции детально разъяснил специфику межчеловеческой передачи инфекции на фоне резонансной вспышки на круизном лайнере. Говорят, друзья, что не вот просто так не чихнешь. То есть, если ты чихнул, то не передаст этот хантавирус. Хотя, знаете, он же может мутировать. Так вот, по словам товарища... Ну-ка еще раз, как товарища Дэвида Фиттера. Да, из всего семейства хантавирусов лишь выявлен штамм Андес. У него интересное имя, у этого штамма Андес. Обладая способностью распространяться от человека к человеку, однако этот механизм крайне затруднен. Ну, то есть ничего страшного. Главное не пользоваться чужими зубными щетками. Для заражения требуется исключительно тесный бытовой контакт, сопряженный с попаданием в выделение организма и использованием общих предметов личной гигиены. Ну, вот, например, зубной щетки, да. Фиттер также подчеркнул, что патоген принципиально отличается от респираторных вирусов и не способен к стремительному аэрозольному распространению, что исключает сценарий новой пандемии. Ну, надеемся, что так оно на самом деле и будет, потому что пандемия пандемии. Пандемии, что называется, не хочется. Ну, согласитесь. Я не хочу ходить в маске опять 3 года, да. Ну и хантавирус, он вот, судя по сообщениям, он не атакует, он просто неделикатно нам напоминает, что человек не центр вселенной. Вот. Так же, как и нам напоминают о том, что следующая короткая рабочая неделя и следующие длинные выходные, трехдневные, нас ждут с 12 по 14 июня. В честь Дня России, там мы тоже будем с вами отдыхать в этом формате. Суббота, воскресенье, понедельник. Об этом напоминает эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости. Вот она напоминает, что граждане России могут рассчитывать на непродолжительный летний отпускной период. По ее словам, следующие удлиненные выходные наступят в связи с празднованием Дня России и продлятся 3 дня, с 12 по 14 июня включительно. И этот мини-отпуск станет логичной паузой после продолжительных майских каникул, когда страна отдыхает пару раз и несколько дней подряд, да.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим. Сегодня не хочется говорить на какие-то серьезные темы. Сегодня вторник, решил так вот непринужденно, легко и воздушно начать наш разговор. Тем более, сейчас вспоминал как раз, когда записывал видео по этому поводу для канала Макс, вспоминал, что за все 12 лет, ну, все равно темы повторяются, тут как ни крути. Если ты каждый день в эфире, это там 220 тем в год у тебя, и они как ни крути, все равно повторяться будут. То есть какие-то вещи мы в любом случае, особенно те слушатели, которые 12 лет вместе со мной, мы в любом случае с вами какие-то темы обсуждаем по несколько раз, друзья. А вот это вот еще ни разу не обсуждали, потому что она, так я почему подумал, почему не обсуждали? Это утреннее шоу, ведь все-таки. И утром мы встаем с чего? Кто-то с кровати, кто-то с дивана, кто-то с раскладушки. И вот по этому поводу у меня вопрос. На чем вы спите, друзья? На чем? Признавайтесь, на чем-то эпичном, вроде облака или трона из подушек, или все-таки на обычной кровати, или даже раскладушке, или просто матрас в углу брошен, соответственно. Вчера смотрел вечером, пока ужин готовил, программу про Японию и про стариков в Японии, которые, оказывается, живут там в 7-метровых, в 6-метровых квартирах, да, потому что у них там тоже была очень сложная ситуация в экономике в 90-е годы. И вот старики остались у разбитого фактически корыта. И вот у них такие небольшие комнатки, и прям матрас брошен на полу, там грязное белье лежит, какой-то общий коридор, общий душ, общая кухня. Ну, как-то грустно. Я думал про Японию другое. Ну, вчера вот, видите, Япония для меня с другой точки зрения открылась. Так вот, друзья, где что кто? Диван, который помнит еще 90-е там. Надувной матрас с амбициями. Кровать, которая скрипит, как саундтрек к хоррору. Где вы обитаете ночью? Группа утреннего шоу «Соль Ля Ми Шоу», группа радио «Соль ФМ», канал «Макс», Эдуард Кузнецов. Ваше спальное место. Ваша лепестками белых роз. Ваше ложе застелю. Раскладушка, диван, кровать. Сколько лет кровати, дивану, на которой вы спите? Как она вам досталась? Может, по наследству? Интересно, заходите, пишите.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-Ми Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Соль-Ми Шоу». Продолжается, друзья. Всем хорошего дня, отличного пробуждения желаю я. Давайте заходите, пишите. Канал в Макс Эдуард Кузнецов называется. Все ваши комментарии с удовольствием читаю, отправленные в эту самую минуту. Также группа «Утреннего шоу» есть в ВК. Там можете смотреть видеотрансляцию «Соль-Ми Шоу». Пишите через приложение, телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Привет и поздравления. Все это принимается. И мы сегодня с вами обсуждаем, друзья, вопрос кроватей или диванов. На чем вы спите? Откуда у вас эта самая кровать? Как долго она, эта кровать, уже существует, да? Потому что, ну, комфортно. Комфортно. Я помню, когда мы только начинали совместную жизнь с супругой, это было много лет назад, соответственно, у нас был диван. Тема, на самом деле, не, ну, с моей точки зрения, не сильно удобная, хотя диваны, они тоже разные бывают. Достаточно такие упругие, нормальные диваны, но в середине вот эта вот тема, она все равно... Или матрас надо сверху складывать, знаете. А все детство спал сначала на простом диване, а потом родители. Помните, была такая тема — кресло-кровать. Оно вроде как бы днем кресло, а вечером ты там подходишь, сгоняешь с этого кресла человека и начинаешь эту тему раскладывать. И, соответственно, вот кресло-кровать. Наверное, лет, наверное, 5-7 вот спал на кресло-кровать. Потом, конечно, с возрастом поднакопили, кровать купили. И, соответственно, сейчас, ну, мечта с детства просто-напросто: удобная, большая, хорошая, красивая кровать, на которой прям здорово-здорово можно выспаться. Как у вас с этим дела обстоят? Давайте почитаем. Начнем с канала Макс, уже по традиции. Сережа пишет: с такой погодой, как в Пермском крае. А, это, видимо, в Подмосковье. На печи спать хочется, видимо, да? Всем добра желает, да. Всем спасибо, да. На печи. Была бы печь русская, знаете, раньше-то туда на печку дедушку-бабушку, вот я помню, ну как помню, из сказок помню, из сказок, из рассказов. Старшее поколение, оно вот на печи существовало, у них там свой отдельный какой-то был мир, соответственно, ближе к небу, судя по всему, на и тепло, и хорошо, и радикулита нет как такового. Настя начинает нашу историю во ВКонтакте. Кровати почти 3 года. Слушайте, для кровати 3 года это... это только жизнь начинается. Купили после переезда, но главное — хороший матрас. Не просто кровать, а хороший матрас на ней. Комфортно, удобно, чтобы было на этом матрасе, который знает все твои изгибы, все твои трещинки. Чтобы этот матрас адаптировался под спину, под организм обхватывал. Комфортно, удобно, здорово и круто. Сережа: сплю на раскривушке. Ага, вот она. Есть у нас люди, которые на раскривушках спят. Мало места занимает и убирается удобно, складывается. Слушайте, я тут на раскривушке эти самые... как ты обратил внимание, шли по магазину, посмотрел, сколько стоит. 6 рублей за раскладушку, ну это... Ну, 6 тысяч, естественно. Это, мне кажется, для раскладушки, ну, какая-то прям сумасшедшая цена, нет? Я потому что помню, что раньше, когда у меня бабушка с дедушкой в однокомнатной квартире жили, и тоже воспоминания, если дома я спал на кресле кровати, то когда к бабушке приезжал, то спал на раскладушке как таковой. И ну не стоит она 6 тысяч рублей. Под диваном, сейчас Сережа пояснит ситуацию, почему у него раскладушка, которую он называет раскривушкой. Под диваном много пыли собирается, ребята, вот в чем дело. А мы-то и не знали. А тем более у меня 3 кошки, и у них сейчас линька. Поэтому если бы было под диваном, диван был бы у Сергея, соответственно, там пылище, дышать нечем. Кошаки еще, знаете, кто с кошкой живет, то это шерсть, это приправа просто-напросто, соответственно. И тем более в период линьки. Поэтому неудобно с диваном, а раскладушку раз, свернул, протер все тряпочкой, и хорошо. Да.
0: Это Соль-ФМ. Радио соляной столицы.

0: обсуждаем сегодня ложа, друзья мои, на котором мы проводим треть жизни. На чем вы спите? Доброе утро, еще раз заходите в канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Суреми Шоу. Антонина, Нижний Новгород, привет. Не спится Нижнему, 5.42. Спим на подиуме. И Антонина выкладывает фотографии. Сами, говорит, сделали, год назад обновили дизайн, сейчас он изумрудного цвета. И выкладывает фотографию. Ух ты! Любопытно выглядит. Подиум, он высотой, наверное, больше, чем кровать просто-напросто. Там еще снизу или склад хранения, или батарея находится. Наверное, склад хранения. Просто решетка, как будто батарея здесь. Три ступеньки и, наверное, сантиметров 70 от пола этот самый подиум. И прям сфотографировала Тоня и мужа, и кота, которые в этот момент на подиуме спят. Прикольно. Ну нет, понятно, что подиум, далее он обшит ковролином, и сверху матрас, соответственно, забираешься туда. Прикольно выглядит, вообще очень круто. И коту, и мужу нравится, это здорово.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас на сегодня, на 12 мая. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, поэтому действуйте. Близнецы, вероятно, предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Красота. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Сегодня день этому способствует. Козероги, вы наконец-то почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. А такой гороскоп на 12 мая.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки. Новую тему сегодня про микропривычки будем разговаривать. Новую тему начнем, но перед этим пара сообщений еще прилетело по поводу того, на чем вы спите. Очень-очень интересно. Андрей выкладывает свой любимый жесткий диванчик. Не люблю мягкие кровати, потому что спина потом болит. А вот когда диванчик жесткий, когда ох, вот просто вот и хорошо. Этот новенький купил на Новый год себе. До этого был похожий, но тому было уже почти 18 лет. О, 18 лет дивану. Вот это возраст. Ну, в какой-то момент решил, что да, пора менять. И вот солидный такой, хороший диванчик. И рядом кресло еще. Катается, которое. Оля пишет, у меня диван трех поколений. Сначала дочь спала, потом внучка, а сейчас я. Дивану лет 10, менять не хочу, все устраивает. Этот диван, я так понимаю, выполняет роль кровати, соответственно. К Ольге в спальню я заглянул сейчас, потому что она сфотографировала и выложила диван. Диван в расправленном находится состоянии. Сверху над диваном большой Олин портрет находится, а на диване, который похож на кровать, возлежит кот в эту самую минуту. Вот так выглядит этот самый диван. Такая тема, друзья, у нас сегодня любопытная. Заходите, пишите, канал Макс Эдуард Кузнецов. Вот там я с вами в видеоформате общаюсь. Группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. На чем вы спите? На кровати, на диване или на раскладушке? И сколько лет? Главное. Сколько лет и как она вам досталась? Очень любопытно и интересно. Так, ну что, начинаю, друзья, я рассказ про микропривычки, которые украсят вашу жизнь. Внедрить в жизнь, говорят, полезные привычки сложно, особенно поначалу. Режим спринта здесь не работает. Много серьезных изменений одновременно редко приводят к нужному результату, а вот микропривычки, то есть маленькие ежедневные изменения, приносят гораздо больше пользы, чем серьезные перемены, с которыми мы не всегда справляемся. Именно так работают микропривычки, простые действия, которые медленно, но верно делают жизнь лучше. Так вот, какие микропривычки могут принести пользу? Да, давайте по 5 буду вам выдавать. Каждая из них развивает определенную сферу жизни и помогает выстраивать качественные модели поведения. Начнем с воды. Потому что без воды, как в песне поется, и ни туда, и ни сюда. Начинать день минимум с одного стакана воды нужно, потому что организму нужна влага перед бодрящей чашкой кофе. Потом встали, проснулись, тепленькой водички себе с лимончиком, ай, самое то, да, а после этого уже кофеек. Это первая микропривычка. Второе. Выделяем несколько минут каждое утро, чтобы подумать о предстоящем дне и подготовиться к нему. Это вторая. Ну и откладываем проверку почты и социальных сетей для того, чтобы насладиться утренним спокойствием. До рабочего момента откладываем. До рабочего, да. Как-то так.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 12 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 7. По северу ожидается переменная облачность. Днем до 16 градусов, вечером до 8.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
6: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Министерстве территориальной безопасности Прикамья объяснили, почему жителям запрещено публиковать фото и видео беспилотников, а так и их последствий. Власти отмечают, что такие материалы могут помочь определить местоположение объектов и раскрыть работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Распространение подобных кадров также может использоваться для информационных атак и провоцировать панику. В Минтербезе призвали жителей не выкладывать записи с мест происшествий и ориентироваться только на официальную информацию. В свою очередь, в Министерстве образования Пермского края рассказали об алгоритме действий в учебных заведениях при угрозе беспилотников. Педагоги при сигнале тревоги должны прекратить занятия, но не выводить детей на улицу, а перевести их в коридоры, спортзалы или другие помещения без окон. Школьников и студентов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям преподавателей. Родителям посоветовали не забирать детей из школы и детсадов во время тревоги, подчеркнув, что дети находятся в безопасности. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском на основе ранее разработанной проектно-сметной документации. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. Полигон расположен в Чайковском с южной стороны Завьяловского района. С 1 января 2016 года он был закрыт по решению суда. Ориентировочная площадь объекта 12,5 гектаров. Объем размещенных отходов на нем составил 812,5 тысяч кубометров. Сроки разработки проектной документации с 10 июня 2026 по 30 апреля 2027 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Анатолий Мишо продолжается, друзья, второй час программы. Всем еще раз доброго майского утра вторника желаю. Я неделя у нас с вами короткая, так что можно успеть и поработать, и помечтать о наступающем лете. Но главное начинать каждый день с Анатолия Мишо.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем еще раз доброго утра. Как дела, как просыпается? Заходите, пишите. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Если не подписаны, подписывайтесь. Там я вам короткие истории записываю по поводу темы дня, по поводу утреннего моего приветствия. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Здесь можно смотреть прямую видеотрансляцию через приложение, через телеграм-канал и официальная группа радиостанции во ВКонтакте также для вас работают. Мы сегодня, помимо всего прочего, обсуждаем, друзья, еще и на чем вы спите. На кровати, на диване. Может быть, вот раскидушка, как у нашего Сергей, или он ее называет раскривушка, как таковая. Удобно, говорит, пыль не собирается, в отличие от поддиванного пространства, соответственно, там вообще непонятно, что бывает, что живет. Соответственно, раскладушку закрыл, открыл, и все протер, и все хорошо. Прям чистота. А если еще и с раствором, с небольшим, да, там, хлорочкой помыл, так и вообще все идеально, фактически. Как она вам досталась, тоже любопытно, интересно. Заходите, пишите, я почитаю обязательно в самое ближайшее время. Также в этом часе у нас с вами рубрика «Наука и техника». Расскажу про студента, который решил математическую задачу, которую не могли решить 60 лет, друзья мои. Ну и в этом часе же мы с вами поиграем. Там у нас сегодня увеличенная сумма благодаря нашему Андрею, который решил открыть свой конверт и разыграть деньги, которые в этом конверте находятся. Мы это тоже сделаем в этом часе. Как дела? Как просыпается? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Пока давайте поглядим, что тут в новостях происходит.
1: Однажды в России.
0: Вот названы минимальные баллы ЕГЭ в этом году, чтобы, значит, не со справкой тебя из школы под мягкое место. А вот надо набрать 24 балла по русскому языку для аттестата. 24 балла, ну это как бы такая, таков результат, на троечку, что называется. Сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с РИА Новостями подробно разъяснил шкалу минимальных баллов единого государственного экзамена, который имеет двухуровневую структуру и влияет на дальнейшую судьбу выпускников. Эх, судьба, судьбинушка. Так вот, для получения школьного аттестата установлены относительно невысокие базовые пороги. Необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку. 3 балла по математике базового уровня, но там базовый уровень на уровне начальной школы, если честно, да. Однако для тех, кто нацелен на поступление в высшее учебное заведение, требования значительно строже. Как перечислил парламентарий, для подтверждения освоения программы по предметам естественно-научного цикла физики, химии и биологии нужно преодолеть планку в 36 баллов. По профильной математике потребуется 27, по информатике 40, по истории и литературе по 32 балла. По географии 37, по обществознанию 42, а ИНЯЗ 22 балла, соответственно. Иностранный язык, там что-то какая-то вообще такая схема мутная, я помню. Там аудирование отдельно, тесты отдельно, какие-то вот такие любопытные закруты с этим ЕГЭ. При этом сенатор предупредил, что даже преодоление этих порогов не является гарантией зачисления даже на платное отделение, так как внутри вузов идет дополнительный конкурсный отбор. Да. В условиях высокой конкуренции решающим фактором, по словам Гибаддинова, становится система дополнительных бонусных баллов. Во-первых, университеты обладают правом начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения, перечень которых строго регламентирован. К ним относятся аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность со стажем не менее 4 лет, а также результаты побед в перечневых олимпиадах. Вот как-то так, друзья. Парламентарий уточнил, что конкретный вес каждого достижения определяет сам вуз, конечно, максимум за одно из них обычно не превышает 5 баллов. И именно эти дополнительные очки в спорных ситуациях становятся решающими при зачислении на бюджетные места. Ну, в общем, хочется пожелать всем нашим выпускникам 2026 года справиться с этой необходимым государственным экзаменом, да, ну, это такой вот этап в жизни, и все через него должны пройти, прежде чем уйдете со школьного двора под звуки нестареющего вальса.
1: Весь город на

0: Соль опрос.
1: Мы сегодня обсуждаем, друзья, вопрос, на чем вы спите. Кровать, диван, раскладушка или просто матрас, брошенный где-то в углу. Есть на матрасе перина, вот это как таковая, да? Или жесткая кровать у вас с тонким матрасом. На чем лучше спать ночью? Что полезно, что вредно? Вот такая тема у нас обсуждение сегодня. Отличная. Кунгур на связи. Саша, доброе утро. Александр пишет. Я сплю на шикарной мягкой кровати с будущей женой. Ну, разумеется, ну как иначе-то? Конечно, вот так. Так, хочется сказать, не, ну так и должно быть на самом деле, да, такой правильный настрой и на жизнь, и там, я надеюсь, что будущая жена в очень скором времени будет уже женой без приставки. Будущее, да. Так, Ольга, доброе утро. Спим исключительно на кровати, пишет Ольга. Диван у нас только для гостей. Ну, когда в гости... Ну, бывает такое, да. Гости задержались, домой расходиться не хотят, соответственно, пожалуйста, на диванчик, да. Матрас ортопедический, пишет Ольга. Выбирали, исходя из веса супруга, дабы усадка... Очень интересно. Была не такой односторонней, благо разница в весе только 15 килограмм. В противном случае, слушайте, я не знал, что есть такие заморочки. В противном случае пришлось бы брать два раздельных. О! Слышите, что? Вот я реально не знал, что матрас можно и нужно по килограммам выверять, да, и что если один перевешивает другого, чтобы не скатываться, значит, в бок создающуюся ложбину на матрасе, да, соответственно, тут надо два раздельных. Лайфхак.

0: наверное, мило, но не остается ли потом от бамбука каких-то следов на теле? Мне кажется, жестковато все это. Хотя бамбуковая постилка — это что-то вроде, получается, вот на пляж с чем ходят, да, такие вот бамбуковые коврики существуют, да, но мне кажется, все равно. Это с моей точки зрения, это насилие над организмом, да, как-то так. Так, друзья мои, ну что, давайте про науку.
1: Наука и техника.
0: Студент решил задачу из списка проблем Эрдыша с помощью чата GPT, искусственного интеллекта. Задачу не могли решить 60 лет, ну а тут искусственный интеллект помог, что называется. Разбираемся, как ему это удалось. Математики со всего мира пытались решить задачу из списка проблем Эрдыша, то есть одну из тех, с которыми никто не мог справиться. Однако Лиам Прайс с помощью подписки на чат GPT Pro сделал неожиданное открытие. Давайте будем разбираться, что представляет собой задача из списка Пола Эрдыша. Известно... Сейчас. Дано, да? Известно, что Прайс не имеет углубленного математического образования и периодически просто давал задачки искусственному интеллекту, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. В тот раз на очереди была гипотеза о примитивных множествах, целых числах, то есть о наборах, в которых ни одно число не делится на другое без остатка. Для этих множеств венгерский математик ввел определение суммы Эрдыша, означающее, что для любого примитивного множества, включая бесконечное, эта сумма всегда конечна. Эрдыш предположил, что максимальное значение суммы Эрдыша для примитивного множества равно примерно 1,6. В 2022 году Джаред Лихман доказал верность гипотезы в своей докторской диссертации. После открытия определения суммы Эрдыш задался этим вопросом о том, что будет с ней, если использовать только большие числа. Тогда математик заметил, что минимальное значение суммы Эрдыша для таких множеств стремится к единице по мере роста чисел. Джаред Лихман попытался доказать верность этой гипотезы, однако вычисления его и многих других математиков зашли в тупик. Ну и по данным издания Scientific American, Лем не знал о тупике, в котором находились ученые, поэтому, как обычно, ради интереса загрузил эту задачу в GPT-чат. Ну и решение, которое ему предложил чат GPT, выглядело правильным. Чтобы это проверить, он отправил результаты своему соавтору Кевину Барретто, студенту математического факультета Кембриджского университета, который, в свою очередь, привлек к этому делу еще и экспертов. Математик из Калифорнийского университета Тарн Стау изучил решение и пришел к выводу, что каждый, кто самостоятельно пытался решить эту задачу, ошибался на первых же шагах. По его мнению, гипотеза, скорее всего, была проще, чем казалось, а ошибки были похожи просто на психологический барьер. Однако чат GPT использовал другой метод решения через формулу из смежных разделов, которую ранее никто не применял. Сообщается, что ответ искусственного интеллекта содержал много воды, поэтому Тау и Лихман доработали доказательства, и теперь гипотеза Эрдыша о минимальной сумме была подтверждена. Вот так, друзья. С помощью искусственного интеллекта преодолеваем барьеры, в том числе и в математике.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль Мишоу продолжается. Друзья, всем еще раз хорошего, доброго вторника желаю. Я, давайте настраиваться на короткую рабочую неделю. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Передавайте приветы. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Очень удобно писать. Мне удобно читать все ваши сообщения. Группа утреннего шоу в ВК называется Соль Мишоу. Через приложение, телеграм-канал и в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Она, кстати, понадобится для того, чтобы нам сегодня с вами поиграть. И уже можно, в принципе, настроиться именно на эту тему. Тем более, что сегодня... Спасибо нашему слушателю из Степногорска Андрею. У нас 1200 рублей. 1000 от Андрея и 200 рублей традиционно я набрасываю сверху этой самой суммы. И кто-то сегодня... А игра сегодня... идите мойте уши, что называется. Потому что будем слышать. И тот, кто напишет мне, что за звук прозвучит в эфире, соответственно, что этот звук может издавать, и заберет 1200 рублей. Очень скоро этот пост появится непосредственно в группе Радио Соль ФМ. Еще раз играть будем в официальной группе радиостанции. Во ВКонтакте две группы, где мы с вами общаемся. Первая — это группа моя, группа утреннего шоу. Называется она Соль Ля Ми Шоу. Это самая группа, да? Есть группа официальная. Вот в официальной будем играть. Радио Соль ФМ называется эта самая группа. Пока же давайте новости.
0: Мод дня.
1: Заграничные новости. Ну, вообще, тема приемлемых и неприемлемых начинок для пиццы является, пожалуй, неисчерпаемой. Что в печи, что называется, то и на стол мечи. Порой в качестве начинки для пиццы выбирается нечто настолько странное, что даже самые непримиримые спорщики и гурманы немедленно приходят к согласию и заявляют, что подобные мерзости на пицце не место. Ну а какие еще мысли могут прийти в голову при взгляде, например, на пиццу, в которую добавили муравьев? Слушайте, ну я сейчас смотрю, выглядит очень мило. Толстые края, как мы любим, и сверху просто посыпано все это муравьями, а по боку эти муравьи выложены через одного. Причем не вот эти вот маленькие рыженькие, а такие хорошие, качественные муравьи, друзья. Ну, тут можно лишь закатывать глаза и как бы заявлять, что и комментариев по этому поводу толком нет. Необычную закуску испекли в Бразилии. По этому поводу многие пользователи интернета заявили, что география излишняя. Потому что Бразилия славится своими странными пиццами, так что о принадлежности кулинарного эксперимента именно в этой стране вполне можно было только догадаться. Но, с другой стороны, я же вижу, как во всяких реалити-шоу, которых нам в изобилии показывают по телевизору, народ ест все, что не приколочено и не прибито, да, то есть каких-то слизней, там, улиток каких-то, вот это все. Поэтому я думаю, что муравей... Я бы, конечно, есть не стал, но... Знаете, просто попробовать разве что...

0: Слухачи.
1: Итак, друзья мои, самое время нам с вами поиграть. Сегодня игра называется «Слухачи». Еще раз подчеркиваю, что играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте и нигде более. Не надо через приложение писать, не надо в Максе писать в моем канале, не надо в группе Сулейми Шоу писать. Надо найти группу радио Соль ФМ, соответственно, сверху найти животное с большими ушами. И вот в этом месте и нигде более мы с вами сражаемся за приз. А это 1200 рублей. Деньги переведу на карту или на телефон, как скажете, как попросите. Ну и... или оставите деньги в банке. Такой вариант тоже имеет место быть. Нужно угадать, что за звук сейчас отзвучит в эфире, и написать свой единственный вариант и комментарий. И если этот ваш комментарий будет совпадать с моим правильным ответом, написанным на моем чек-листе, соответственно, тот и будет считаться победителем, друзья. Если все готовы, я готов. Внимание на экран, давайте петь, давайте слушать.

Ну вот, в общем, так. Сейчас мы еще раз этот самый звук послушаем. И после этого я жду ваших вариантов. Давайте еще раз ушки на макушке. С тишины в этот раз начнем. Ну, в прошлый тоже. Что у меня просто... Честно признаюсь, у меня просто программа подзависла. А сейчас вот... Сейчас с реальной тишины.

0: Лайфхак
1: будет через несколько минут, а пока, друзья, слухачи, подводим итоги.
0: Слухачи.
1: Помехи радио, снег кидает, пакет шуршит, косят зайцы траву. Так, снег гребут, снег чистят, видимо, как бы снег не дают, не дает покоя людям все еще. Середина мая. Стряхивают пакет, пакеты на ветру, волны, чистка снега. Сено ворочают, сено переворачивают, набирают макароны в пакет, пересыпают крупу из пакета, потом его переставляют. Корова жует траву, поиск программ ведем на радио, костер тушат водой, что-то жуют, насыпают семечки в бумажный пакетик, механизм какой-либо, Мария спрашивает, стирка в стиральной машине, друзья. Ну, у нас есть победитель, и он единственный правильно ответил, второй вариант был близкий к теме, да. И побеждает у нас Василий из Кунгура, который правильно написал, что собирают сухую листву с помощью... Ну, граблями собирают сухую листву. Вот, соответственно, друзья, это и есть правильный ответ. Сейчас послушайте. Просто гребут, да, правильно, как вот и листву сухую собирают, как и Василий написал. И вот Светлана тоже предположила, что это старые листья метут, но Василий был первым. Сейчас еще раз, теперь уже со знанием дела.
0: Лайфхак.
1: Так, с Василием спишемся прямо сейчас. Ну, прямо сейчас после лайфхаков, соответственно, продолжаю я рассказывать про микропривычки, которые украсят жизнь. Сегодня про то, что день нужно начинать минимум с одного стакана воды. Рассказал, как выделять несколько минут каждое утро, чтобы подумать о предстоящем дне. Еще, друзья, одна такая очень хорошая микропривычка – это поставить себе цель прочитать одну или две страницы книги в течение дня. Ну, а можно целую главу прочитать для того, чтобы как бы... быть более просвещенным, что ли. Также, друзья, есть совет не превращать утреннюю тренировку в тягостную обязанность, уделять 5 минут или даже меньше планке, например, отжиманиям или любым другим упражнениям, вместо того, чтобы себя в этом плане насиловать и заниматься там полтора часа. Например, постарайтесь утреннюю зарядку подсократить, а вот такое серьезное занятие спортом перенести на более какое-то удобное для вас время. Ну нет, если с утра у вас позволяет полтора часа, конечно. А еще, друзья, один совет – медитировать не 10, а 1 минуту в день. Любое занятие, которое трудно выполнять, вряд ли сможет превратиться в привычку. Поэтому вот микропривычка как раз и положит начало всему этому.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 12 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 7. По северу ожидается переменная облачность. Днем до 16 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала мая по конец июня в Прикамье длится сезон миграции лосей. Наибольшую активность животные проявляют на рассвете, а также с захода солнца до полуночи. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. С начала года в регионе зафиксировано 28 ДТП с участием диких животных. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При обнаружении новорожденных детенышей лосей их нельзя трогать, подкармливать и тем более забирать домой. Если лосенок оказался один, это не значит, что его бросили. Самки обычно наблюдают за потомством на расстоянии. О пострадавших животных с признаками ранения следует сообщать по телефону 112. Размер компенсации за ущерб охотничьим ресурсам составляет за лося 80 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч, за медведя 60, за кабана и дикого северного оленя по 30 тысяч рублей. Самолет МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, прошел уже треть сертификационных испытаний. Об этом доложил президенту глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, завершить всю программу испытаний планируется в первом квартале следующего года. Сразу после этого завод запустит серийное производство. К 2030 году корпорация намерена выпускать по 36 таких лайнеров ежегодно. Сейчас ключевая задача – подтвердить безопасность и надежность самолета. Двигатели ПД-14 для лайнера МС-21 производят на Пермском заводе. Это первый в России турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с нуля. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: детка не хочет брать телефон, друзья мои. Ну все уже, рабочие будни наступили. Доброе майское утро. Еще раз вторник у нас с вами, друзья. Неделя такая короткая, что можно успеть и поработать, и помечтать о лете, да.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем еще раз доброе утро. Третий час программы, друзья. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Заходи, пиши, как дела, как настроение. Если есть приветы, с удовольствием читаю все, что вы присылаете. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Там можно и утреннее приветствие мое посмотреть, и тему дня. Мое описание по этому поводу, друзья, и мое видение группы утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Также, пожалуйста, через приложение, через телеграм-канал принимаю, читаю все ваши сообщения, которые вы отправляете в сторону студии. Но у нас, как обычно, начинается в этом часе рубрика «Анекдотер». Выкладывай шутки, которые тебе понравились, запомнились, заставили улыбнуться. Группа утреннего шоу во ВКонтакте «Солями Шоу», группа «Радио Соль ФМ». Ну и, соответственно, в канале «Макс» тоже я с удовольствием эти самые шуточки, шутехи почитаю в эту самую минуту. Заходите, пишите. Ну и в новости давайте.
1: «Однажды в России».
0: Засунем нос в новости. В Нижний Новгород добро пожаловать, где голкипер во время матча накричал на болельщиков матом, как умел. Вратарь пари НН Медведев в матерной форме накричал на болельщиков. Там проходила некая акция болельщиков, которая была устроена во время матча 29-го тура РПЛ против столичного ЦСКА. Встреча завершилась поражением нижегородцев со счетом 1-2. Ну и, видимо, все это накатило. Не смог сдержаться Никита Медведев, что еще сильнее осложнило их положение в турнирной таблице. Недовольство голкипера вызвали плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского, отправленного в отставку в конце апреля. Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят 2-3 человека, которые нас искренне будут поддерживать, приводит слова Медведева сайт matchtv.ru. Вратарь призвал тех, кто не согласен с политикой клуба: оставайтесь дома. Оставайтесь дома. Как сообщает телеграм-канал Нижний Маш, после игры эмоции игрока достигли предела. Вот, это ваш тренер до этого довел. Идите за своего тренера тогда болейте, крикнул Медведев болельщикам на трибуне, державшим плакат в поддержку Шпилевского. При этом игрок еще и добавил для красного словца матерное слово, да. Сейчас пришлось извиняться, да. Генеральный директор клуба Виталий Карасев выступил с официальными извинениями за поведение игрока, сославшись на тяжелое психологическое состояние команды после неудачной игры. Ну, вылетит скоро, судя по всему. 15-я строчка в турнирной таблице. Если так дальше пойдет, то мы будем рады приветствовать пари НН в нашей лиге. Нашей, да. Там Геомкар играет, я про нее. Дальше, друзья, дроны будут выявлять борщевик. И готовьтесь к штрафам до 700 тысяч рублей. Юрист Слезкина, какая фамилия для юриста интересная, рассказал о плановых рейдах по выявлению борщевиков на участках. Проверка земельных участков на наличие борщевика проводят по жалобам граждан в ходе рейдов и с применением беспилотных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олесю Слезкину. По ее данным, контроль осуществляется в рамках федерального закона о 29 мая 2024 года. Проверки носят регламентированный характер и ориентированы на профилактику нарушений. Основанием для начала могут стать обращения граждан, плановые мероприятия или мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов и видеозаписи. В ходе проверки инспекторы Россельхознадзора, Росреестра или органов местного самоуправления осматривают участок и фиксируют нарушения. Если у тебя на огороде будет замечен гражданин, этот самый борщевик, готовься выложить от 20 до 50 тысяч рублей. Если ты должностное лицо, то от 50 до 100 тысяч рублей. А если юридическое, ну, готовь полмиллиона. От 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Так что, друзья, будьте внимательны. Началась мощная борьба с борщевиком. Поэтому, слушайте, я надеюсь, что эту беду, хоть эту беду одолеют, а? Вот хочется прям чтобы этого борщевика уже не было вокруг да около.
1: Радио соляной столицы.

0: Анекдотер.
1: Ну что, друзья, рубрика «Анекдотер» начинается прямо сейчас. Заходи в канале «Макс Эдуард Кузнецов». Я уже выложил пост по этому поводу группы утреннего шоу «ВК Сорами Шоу», который называется «Пиши через приложение», через телеграм-канал «Радио Соль ФМ» в официальной группе радиостанции. С удовольствием все читаю. Ну и, друзья, сегодня как бы у нас такая дачная тема. И у меня она, эта самая дачная тема, началась и появляется. Ну и, видимо, и шутки по этому поводу. Но в качестве основной сегодняшней картинки для тех, кто, кому лень заходить в группу утреннего шоу или в Макс, бабушка с огорода, которая говорит: «Я в этом году ничего сажать в огороде не буду, устала. Но только зелень посею немного, помидоров посажу, перца, кабачков, огурцов, патиссонов, баклажанов, свеклу, морковь, кукурузу, подсолнух, фасоль, горох, тыкву, два вида и все. Больше ничего сажать не буду, устала, буду отдыхать». Как-то так. Ну и по этому поводу уже Ирина комментирует: в прошлом году мужу сказала: «Хватит с меня, много сажать не буду». И весной купила новую вторую теплицу. Теперь на две теплицы работать. Соответственно, да, вот так вот оно и строится. У меня такая же, кстати, ситуация. Зарекался я, что только газоны, а вот опять грядки выходные. Собирал, соответственно. Клубнику по-новому хочется посеять, да. Как-то так. Ну, давайте к трем моим шуткам, а вы свои, пожалуйста, пишите. Я уже перечислил, что и где, и как. Соответственно, давайте вот...
0: Солями шоу! Настроение вашего утра!
1: Разговор мамы с сыном. «Если ты будешь только слушать других и смотреть им в рот, то ничего не добьешься!» Говорит мама сыну. На что сын ей отвечает: мам, я же стоматолог». Ну вот. И со стоматологами бывает как-то так. Дальше дачное про медведей. Два медведя разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я вчера кого-то съел, кого не знаю, спинка черная, пузо белое, лапки грязные». Второй ему отвечает: «Так это ж дачник». Медвежья шуточка. Ну и еще одна садово-огородная. «Я думал, что моя мама меня любит, пока не услышал, как она разговаривает со своими огурцами на грядке».
0: Ты на любимой волне.

0: анекдоте.
1: Как обычно во вторник, друзья, в этом части читаю ваши шутки. Присылайте группу утреннего шоу во ВКонтакте «Сурами Шоу», канал в Макс Эдуард Кузнецов, через приложение, через телеграм-канал, официальную группу радиостанции во ВКонтакте. Пишите с удовольствием, все читаю. Тони, привет еще раз, Нижний Новгород. Тут парень, рассказ от парня. Иду я по проулку, впереди меня девушка. Оглянулась, прибавила шаг. Я тоже. Снова оглянулась и пошла еще быстрее. Я тоже. Она снова оглянулась и побежала, и...

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Сырым шоу продолжается. Друзья, всем еще раз отличного дня желаю. Я Эдуард Кузнецов, соленой студии. И привет огромный. Прямо сейчас прилетел из Кудымкара. Анастасия просыпается. Да, прохладно продолжается. Это самое прохладное. Вроде обещали на этой неделе жару, но она вот только к пятнице. Я смотрю, 26 градусов. А сегодня 13. Это за Кудымкар, говорю я. В Перми, по-моему, чуть теплее. 14. Дождики обещают в начале дня, но ко второй половине вроде ситуация выправится с этой историей. Как дела? Как просыпается? Как погода? Давно не слышались. Давайте заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Ну и к новостям забавным, заграничным.
0: Мод дня.
1: Про рекордное количество кусков свиной вырезки расскажу. Тут мясники во Франции вот расстарались. Недавно главы компании BVM Les Boucheres Traiteurs, это во Франции, обратился к своим сотрудникам с вопросом, смогут ли нет они установить мировой рекорд. Компания владеет мясными лавками, и сотрудники-мясники с готовностью взялись за попытку мясного этого самого рекорда. Собравшись в городе Лес Андре, 48 мясников трудились целые сутки, чтобы разделать туши и приготовить рекордное количество кусков свиной вырезки. Да не просто вырезки, а с помидорчиком, с беконом и различными сортами сыра. Рядом присутствовал эксперт по гигиене, который следил, чтобы все продукты соответствовали стандартам безопасности. И мясники доказали, что они достойны попасть на страницы книги рекордов Гиннесса. После того, как все куски вырезки были упакованы в картонные коробки и погружены в грузовики-рефрижераторы, ликующей толпе объявили, что было приготовлено 5728 кусков свинины. И это, друзья, безусловный мировой рекорд. Кто сможет побить? Ой, свиная вырезка. Вот на гриль бы вот эту вот тему. Ой, красота какая.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну что, давайте посмотрим, какие праздники у нас сегодня с вами, по плюсам ко всему. Ну и пару-тройку тут приколов прилетело, тоже прочитаю прямо сейчас в рубрике «Анекдотер». Василий тут начинает. «Кровать – это волшебное место, где я вспоминаю все, что не сделал за день». Прикольно, да. «Надежда, доброе утро». «Фима, вы знаете разницу между бедой и катастрофой?» «Что за вопрос?» «Конечно». «А можете сформулировать?» «Ну вот представьте, заболела тетя Циля. Беда?»
2: «Беда».
1: «Но ведь не катастрофа?»
2: «Нет».
1: «А вот представьте, летели депутаты на Мальдивы, самолет упал и разбился. Катастрофа?»
2: «Катастрофа».
1: «Но ведь не беда?» Вот как-то так, да, друзья. Так, «Почему я надеваю худи, а выгляжу как толстый?» Значит, это не худи, а толстовка. Тоже такой прикол замечательный. Так, от Лены чуть позже почитаю. Давайте с праздниками разбираться прямо сейчас. Международный день медицинской сестры, друзья, отмечается. Сестрички, спасительницы, сестры милосердия. Но суть-то одна, да, друзья, медицинская сестра, и она во все времена остается одним из главных звеньев медицины. И у медсестер есть свой профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 12 мая. Соответственно, мы еще раз от всей души, я сегодня уже поздравлял, и даже прилетали по этому поводу сообщения, еще раз от всей души поздравляю всех медицинских сестер с профессиональным праздником. Вы большие молодцы, девчонки, а есть еще медбратья, естественно, да, и медбратьям тоже привет огромный. День синдрома хронической усталости, друзья, сегодня, и ну, для городского жителя тема такая: ответственная работа, нагрузки, бытовые, семейные обязанности, все это накладывает свой отпечаток. Так и, мне кажется, не только офисные сотрудники, учителя, врача, диспетчеры. Все мы с вами иногда сталкиваемся с этим синдромом хронической усталости. Здесь и апатия, и раздражительность, и невозможность полноценно отдохнуть. Ну, вот это самое чувство и измотанности, друзья мои. Поэтому сегодня вот такой синдром, про который вспоминают. И не надо оставлять его без внимания, да. Симптомы, если они появились, непременно обращайтесь к врачам, к терапевтам, которые назначат комплексное лечение. Здесь и образ жизни, иной раз надо откорректировать. И с питанием что-то сделать, да, и, может быть, к психологу направит, к бесплатному, если что так. Далее, друзья, сегодня у нас с вами день ежиного сопения. Вот, ежики, мы сегодня про ежиков тоже с вами разговаривали, мне даже картинки присылали по этому поводу. И день экологического образования. 35 лет празднику.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю я рассказывать про микропривычки, которые украсят жизнь, друзья, в рубрике «Лайфхак». Сегодня уже и про почту с вами поговорили, и про социальные сети, и про то, что день надо начинать минимум с одного стакана воды. Давайте про завтрак поговорим. Завтрак должен быть плотным и здоровым, с цельным зерном обязательно, с протеинами и другими полезными компонентами. Это очень правильная и очень точная привычка. А еще нужно установить лимит на количество, можно и нужно установить лимит на количество решений, которые вы принимаете утром. Если выполнять слишком много обязанностей сразу, то это быстро приведет к усталости. Также полезно следить за уровнем своей энергии, когда вы занимаетесь особо важными делами по утрам. И еще один совет такой утренний – избавляться от любых отвлекающих факторов до начала работы. К ним относятся уведомления на телефоне или лишние вкладки в браузере. Попробуйте включить музыку спокойную, чтобы настроиться на рабочий день. Ну или Солями Шоу, да.
0: Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, еще парочка вторничных шуток, друзья мои, и буду уже с вами прощаться. Лена Пермь, привет. Доброе утро. Так, хорошая такая. Про то, что хорош в постели, в определенном возрасте это начинает означать не храпит и не перетягивает на себя все одеяло. Миленько. Ну и прикольный страус с прищуром смотрит в эту минуту на меня. И написано: работники, которые еще не были в отпуске, еще, конечно, держатся, но взгляд уже с явными признаками неадекват. Вот как-то так. Ну что, у нас с вами короткая рабочая неделя. Я понимаю, что после майских как-то переходить от... Я вот лично за эти 3 дня не отдохнул, но я опять и работал, соответственно. У меня один выходной был, и он только вчера был, поэтому мне, наверное, не хватило. С другой стороны, у меня на следующей неделе отпуск начинается. Соответственно, у меня будет неделя с хвостиком для того, чтобы наконец-то выдохнуть и по-другому посмотреть на мир окружающий. Так, друзья, ну все. Еще раз желаю всем доброго утра вторника. Еще раз говорю, что май у нас с вами на календаре. Заряжаемся солнечным настроением и в эту короткую рабочую неделю, 4 дня, которая длится всего лишь вперед к победам. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Давайте, не стесняйтесь, заходите, подписывайтесь. Канал в Макс Эдуард Кузнецов. Если в Максе есть, зайдите, подпишитесь обязательно. Также не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, группу утреннего шоу ВК Солями Шоу. И пусть все у всех будет хорошо. Прощаюсь до завтра. Как обычно, встречаемся в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Пока.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 12 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 7. По северу ожидается переменная облачность. Днем до 16 градусов, вечером до 8.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоссе Космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.

0: опасности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
6: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют ужесточить ограничения на продажу вейпов и никотинсодержащей продукции. В краевой парламент внесен законопроект, который дополнительно запретит хранение и распространение такой продукции, включая жидкости для электронных сигарет. Как сообщили в Заксобрании, данная мера направлена на борьбу с попытками обхода действующего запрета, когда товары продают под видом пищевых добавок. Штрафы за нарушения составляют от 15 до 100 тысяч рублей. Изменения могут вступить в силу уже этой осенью. Минприроды Пермского края перенесло сроки начала пожароопасного сезона на части северных территорий. Как сообщает министерство, такое решение принято в связи с наличием снежного покрова в территориях. В Айском, Горнозаводском, Кизеловском, Колвинском, Красновишерском, Черданском и Чусовском лесничествах пожароопасный сезон начнется с 18 мая. В 14 лесничествах в южных и центральных районах пожароопасный сезон был введен еще 27 апреля. 8 мая о начале пожароопасного сезона объявили в Березняковском, Веслянском, Гаинском, Косинском и Качевском лесничествах. В этот период запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков, использование открытого огня и выжигание травы. В Минсвязи Пермского края опубликовали список сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. В перечень вошли региональные ресурсы ЭПОС, К врачу, Управляем вместе, транспортная система ЕСОП, сайты органов власти и другие сервисы. Также доступ сохраняется у федеральных платформ, включая госуслуги и правительственные сайты. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Благоприятный день, позволяющий решить многие вопросы, которые прежде не давали покоя и вам, и вашим близким. Будет шанс узнать что-то важное и полезное. В такие дни хорошо принимать решения. Вы не строите иллюзий. Никому не позволяете сбить вас с толку. Часто можете предсказать действия окружающих. Вероятно, перемены к лучшему в деловых и личных отношениях. Вы быстро находите общий язык даже с теми, кого почти не знаете. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о химии рассказываю сегодня. Ртуть – это один из известнейших элементов, который находится в таблице Менделеева. При нормальных условиях он может быть только в жидком состоянии. Греки и римляне использовали его для того, чтобы очищать золото. В настоящее время это довольно редкий металл. Стоит отметить, что ртуть – это единственный металл, который имеет жидкое состояние при комнатной температуре. При температуре, например, в минус 39 градусов, она становится очень твердой. А если нагреть до 360, то преобразуется в пар.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните, это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3000 рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Вторник, 12 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается пасмурная погода и проливные дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 7. По северу ожидается переменная облачность. Днем до 16 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль-ФМ. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере.
3: Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707. Легкая.

0: а сразу в рассрочку купить.
1: Жили в рассрочку мая, Вера, мы покупаем.
0: По ценам прошлого года на шоссе Космонавтов 306. Кредиторы ОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Министерстве территориальной безопасности Прикамья объяснили, почему жителям запрещено публиковать фото и видео беспилотников, а так и их последствий. Власти отмечают, что такие материалы могут помочь определить местоположение объектов и раскрыть работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Распространение подобных кадров также может использоваться для информационных атак и провоцировать панику. В Минтербезе призвали жителей не выкладывать записи с мест происшествий и ориентироваться только на официальную информацию. В свою очередь, в Министерстве образования Пермского края рассказали об алгоритме действий в учебных заведениях при угрозе беспилотников. Педагоги при сигнале тревоги должны прекратить занятия, но не выводить детей на улицу, а перевести их в коридоры, спортзалы или другие помещения без окон. Школьников и студентов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям преподавателей. Родителям посоветовали не забирать детей из школы и детсадов во время тревоги, подчеркнув, что дети находятся в безопасности. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском на основе ранее разработанной проектно-сметной документации. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. Полигон расположен в Чайковском с южной стороны Завьяловского района. С 1 января 2016 года он был закрыт по решению суда. Ориентировочная площадь объекта 12,5 гектаров. Объем размещенных отходов на нем составил 812,5 тысяч кубометров. Сроки разработки проектной документации с 10 июня 2026 по 30 апреля 2027 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, сегодня рассказываю историю о науке химии. Небьющееся стекло для машин было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о химии рассказываю сегодня. Английский ученый Джозеф Присли в 1767 году заинтересовался природой пузырьков, которые выходят на поверхность при брожении пива. Над пивным чаном он поместил чашу с водой, которую затем попробовал на вкус и обнаружил, что она обладает освежающим действием. Ученый открыл углекислый газ, который сегодня используется при изготовлении газированных напитков. Через 5 лет Присли опубликовал работу, в которой описал более совершенный метод получения углекислого газа путем реакции серной кислоты с мелом. Так что спасибо любознательности и химии за газированные лимонады.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play.

0: вкусом. Живи со вкусом. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про химию рассказываю сегодня. Множество химических элементов получили свое название в честь стран или других географических объектов. Однако топоним-рекордсмен, в честь которого названы сразу 4 элемента – Итрий, Итербий, Тербий и Эрбий – это не страна или крупный город, а небольшая шведская деревушка Итербрю. Дело в том, что в шахте около Итербрю впервые обнаружили минерал, из которого выделили эти редкоземельные металлы.

0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь под...

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 699 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала мая по конец июня в Прикамье длится сезон миграции лосей. Наибольшую активность животные проявляют на рассвете, а также с захода солнца до полуночи. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. С начала года в регионе зафиксировано 28 ДТП с участием диких животных. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При обнаружении новорожденных детенышей лосей их нельзя трогать, подкармливать и тем более забирать домой. Если лосенок оказался один, это не значит, что его бросили. Самки обычно наблюдают за потомством на расстоянии. О пострадавших животных с признаками ранения следует сообщать по телефону 112. Размер компенсации за ущерб охотничьим ресурсам составляет за лося 80 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч, за медведя 60, за кабана и дикого северного оленя по 30 тысяч рублей. Самолет МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, прошел уже треть сертификационных испытаний. Об этом доложил президенту глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, завершить всю программу испытаний планируется в первом квартале следующего года. Сразу после этого завод запустит серийное производство. К 2030 году корпорация намерена выпускать по 36 таких лайнеров ежегодно. Сейчас ключевая задача – подтвердить безопасность и надежность самолета. Двигатели ПД-14 для лайнера МС-21 производят на Пермском заводе. Это первый в России турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с нуля. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о химии рассказываю сегодня. Голубая кровь действительно встречается у людей, хоть и редко. Это происходит, когда в гемоглобин вместо железа встраивается медь. По некоторым данным, в мире насчитывается около 7 тысяч людей с голубой кровью. Их называют пианетиками. А однажды хирурги во время операции столкнулись с еще одним феноменом. При операции у пациента пошла кровь зеленого цвета. Анализ показал, что к гемоглобину присоединилась сера.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о химии рассказываю сегодня. Если вязкость жидкости зависит только от ее природы и температуры, как, например, у воды, такую жидкость называют ньютоновской. Если вязкость зависит еще и от градиента скорости, ее называют не ньютоновской. Такие жидкости при внезапном применении силы ведут себя как твердые тела. Например, кетчуп в бутылке, который не будет течь, пока не встряхнуть ее. Другой пример – суспензия кукурузного крахмала в воде. Поместив ее в большую емкость, можно в буквальном смысле ходить по ней, если передвигать ногами быстро и прикладывать достаточную силу к каждому удару.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь наблюдали такое завораживающее зрелище, когда птицы буквально зависают в воздухе, ну, как будто приклеились к небу? Если это так, то наверняка вы задавались вопросом, а каким же образом им удается обмануть силу тяжести? Умение зависать – одно из самых сложных проявлений птичьего полета, требующих либо феноменальной скорости движения, либо виртуозного управления воздушными потоками. Для поддержания своей позиции, например, самая маленькая птичка колибри совершает до 80 взмахов крыльями в секунду, описывая эту траекторию в виде горизонтальной восьмерки. Уникальность этой птички, колибри, в том, что она генерирует подъемную силу как при опускании, так и при подъеме крыла, что делает ее полет аналогичным работе вертолетного винта. Этот процесс требует колоссальных энергетических затрат. Сердце птицы в такие моменты бьется с частотой более 1000 ударов в минуту, а метаболизм работает на пике своих возможностей.
0: Территория фактов. В эпицентре.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
9: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
10: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют ужесточить ограничения на продажу вейпов и никотинсодержащей продукции. В краевой парламент внесен законопроект, который дополнительно запретит хранение и распространение такой продукции, включая жидкости для электронных сигарет. Как сообщили в Заксобрании, данная мера направлена на борьбу с попытками обхода действующего запрета, когда товары продают под видом пищевых добавок. Штрафы за нарушение составляют от 15 до 100 тысяч рублей. Изменения могут вступить в силу уже этой осенью. Минприроды Пермского края перенесло сроки начала пожароопасного сезона на части северных территорий. Как сообщает министерство, такое решение принято в связи с наличием снежного покрова в территориях. В Вайском, Горнозаводском, Кизеловском, Колвинском, Красновишерском, Черденском и Чусовском лесничествах пожароопасный сезон начнется с 18 мая. В 14 лесничествах в южных и центральных районах пожароопасный сезон был введен еще 27 апреля. 8 мая о начале пожароопасного сезона объявили в Березняковском, Веслянском, Гаинском, Косинском и Качевском лесничествах. В этот период запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков, использование открытого огня и выжигание травы. В Минсвязи Пермского края опубликовали список сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. В перечень вошли региональные ресурсы «Эпос», «К врачу», «Управляем вместе», транспортная система ЕСОП, сайты органов власти и другие сервисы. Также доступ сохраняется у федеральных платформ, включая госуслуги и правительственные сайты. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о химии рассказываю сегодня. Следующий факт косвенно относится к науке, но все равно расскажу его вам. В 1921 году к художнику Борису Кустоди его обратились двое молодых ученых с просьбой написать их портреты. Аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо никому не известны. Этими учеными были Петр Капица и Николай Семенов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Алексеева интересные факты о химии рассказываю сегодня. Признайтесь честно, вы знали, что слово «химия» переводится как «черная земля»? И немногие знают о том, что на нашей планете каждый живой организм содержит в себе белок, только в разных пропорциях. Считается, что он содержится в половине сухого веса абсолютно любого живого существа. Можно привести простой пример. Если брать вирусы, живые существа, то у них белок составляет 50% из 95. Стоит отметить, что он также является одним из четырех компонентов живой материи.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про химию рассказываю сегодня. Хотя термин «силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути, он неверен. Правильнее было бы говорить «кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии «силикон» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «силиконы» называют кремнеорганические соединения. Именно это созвучие стало причиной ошибки перевода.
0: Хит за хитом. Только на Соль.

0: Бесценные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
5: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Мотор» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае будет создано региональное подразделение «БАРС», которое будет заниматься подавлением БПЛА. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин. На большинстве важных предприятий региона уже развернуты силы мобильно-огневых групп. Напомним, на минувшей неделе ударом в Прикамье подверглись несколько предприятий, а также жилой дом. В Прикамье 420 тысяч жителей, имеющих неоплаченные долги, получили запрет на выезд за пределы страны. Как сообщает служба судебных приставов, сейчас количество невыездных граждан на 15% больше, чем год назад. Запрет на выезд помогает взыскать долги. Чтобы избавиться от него, жители региона выплатили долги на общую сумму более 820 миллионов рублей. Судебные приставы предлагают жителям Пермского края в режиме онлайн проверять наличие задолженности и действующих ограничений, в том числе на выезд за границу. Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Пермском крае в апреле этого года выросла на 13%, на 8 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70 тысяч. В апреле 2025 года медианная зарплата составляла около 62 тысяч. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга headhunter.ru. Самые большие медианные зарплаты в Пермском крае предлагают сварщикам, курьерам и монтажникам от 150 до 260 тысяч рублей. Наибольшие средние предлагаемые зарплаты в апреле наблюдали в сферах высшего и среднего менеджмента, в стратегии, инвестициях и консалтинге, в строительстве и недвижимости и в автомобильном бизнесе от 100 до 120 тысяч рублей. Пермь занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе по уровню предлагаемой медианной зарплаты вместе с Удмуртской республикой. Лидерами являются республики Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о химии рассказываю сегодня. Серебро появилось на Земле очень давно. Ученые писали о бактерицидном действии с незапамятных времен. Многие лекарственные препараты представляют собой гидразоли серебра. Стоит отметить, что еще 4000 лет назад его использовали при борьбе с различными инфекциями. Древние египтяне использовали серебряные пластинки для прикладывания к ранам, и они быстрее заживали. Также многие используют серебро для очистки воды. Оно способно убивать все микроорганизмы и бактерии.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про науку химию рассказываю сегодня. Спички были созданы случайно. В 1827 году аптекарь Джон Уокер забыл палочку, покрытую химической смесью, которая засохла. Пытаясь очистить палочку, английский химик провел ею по полу. В результате вспыхнул огонь. Практичный англичанин тут же понял, как можно применить свое изобретение. А ведь еще в 1680-м физик Бойл показывал опыт с зажиганием палочки с серной головкой с помощью листка, покрытого фосфором. Удивительно, что человек, сформулировавший закон Бойля, не смог найти практического применения такому опыту.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще

Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Радио соляной столицы.

0: С главными спортивными событиями познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сочи напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона 2025-26. Команда потеряла математические шансы на сохранение прописки в турнире после ничьей махачкалинского «Динамо» в матче 29-го тура с «Ахматом». Сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Махачкалинцы набрали 25 очков. Теперь даже победа Сочи в последнем туре не позволит команде догнать конкурента. Сочи вернулся в РПЛ по итогам сезона 2024-25, который провел в первой лиге. В прошлом году южане заняли 5-е место в ФНЛ, но попали в стыковые матчи за право выхода в высший дивизион России после того, как бронзовому призеру первой лиги «Черноморцу» отказали в выдаче лицензии для выступления в РПЛ. В стыках Сочи победил «Парейн-Н», который также сохранил место в премьер-лиге. «Локомотив» победил «Балтику». Матч 29-го тура РПЛ завершился со счетом 1-0. Единственный гол забил Александр Руденко. Он отличился на 4-й минуте. На 12-й главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов удалил защитника гостей Кевина Андрада, которому изначально показал желтую карточку. На 66-й минуте полузащитник ленинградцев Илья Петров не смог реализовать пенальти. «Локомотив» с 53 очками сохраняет 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 баллами располагается на 5-й строчке. Заключить в финальном туре сезона 2025-26 железнодорожники в гостях встретятся с ЦСКА, а калининградская команда примет московское «Динамо». Оба матча пройдут 17 мая. Менеджер Александра Волкова заявил, что россиянин заслужил титульный бой UFC. Это зависит от боя Алекса Перейры и Сириля Гана. Бой за титул, конечно, Саша давно заслужил титульник. Еще 2 боя назад, заявил Иван Банников ТАСС. Напомню, что 10 мая Волков победил доминиканца Вальда Кортеса Акосту единогласным решением судей на турнире UFC 328 в США. ПСЖ дома в сухую победил Брест. Матч 33-го тура Лиги 1 завершился со счетом 1-0. Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Дезире Дуи. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе. ПСЖ занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 73 очками. Отрыв парижан от идущего вторым Ланса составляет 6 баллов. Для того, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, ПСЖ нужно не проиграть в очной встрече с Лансом, которая пройдет 13-го числа. Брест идет на 12-м месте в Лиге 1 с 38 баллами. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Это радио соляной столицы.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Сол-ФМ.
1: Один из синтезируемых растениями фитогормонов – газ этилен – способствует созреванию плодов, причем он образуется даже если плод уже сорван. Поэтому фрукты перед длительной транспортировкой собирают недозрелыми, и в дороге они поспевают сами. А для контролируемого процесса фрукты помещают в камеры, куда принудительно подается этилен. Уже спелые плоды выделяют еще больше газа, что можно использовать для ускорения созревания неспелых в домашних условиях, просто положив их в один пакет. Вот вам практически применение химии. Самые интересные истории и факты о прекрасной и удивительной химии рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

0: возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Министерстве территориальной безопасности Прикамья объяснили, почему жителям запрещено публиковать фото и видео беспилотников, а так и их последствий. Власти отмечают, что такие материалы могут помочь определить местоположение объектов и раскрыть работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Распространение подобных кадров также может использоваться для информационных атак и провоцировать панику. В Минтербезе призвали жителей не выкладывать записи с мест происшествий и ориентироваться только на официальную информацию. В свою очередь, в Министерстве образования Пермского края рассказали об алгоритме действий в учебных заведениях при угрозе беспилотников. Педагоги при сигнале тревоги должны прекратить занятия, но не выводить детей на улицу, а перевести их в коридоры, спортзалы или другие помещения без окон. Школьников и студентов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям преподавателей. Родителям посоветовали не забирать детей из школы и детсадов во время тревоги, подчеркнув, что дети находятся в безопасности. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском на основе ранее разработанной проектно-сметной документации. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. Полигон расположен в Чайковском с южной стороны Завьяловского района. С 1 января 2016 года он был закрыт по решению суда. Ориентировочная площадь объекта 12,5 гектаров. Объем размещенных отходов на нем составил 812,5 тысяч кубометров. Сроки разработки проектной документации с 10 июня 2026 по 30 апреля 2027 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам Александр Соловьев. Вы даже не поверите, чем я сейчас занимаюсь одновременно. Запускаю трансляцию. Вот буквально сейчас запустил трансляцию. Прекрасно. Большой привет ВКонтакте, который только что тоже залетает к нам в чат видеотрансляции. Готовы отправлять все самые важные слова, что не отправили за эти прошедшие выходные праздничные. Ну и не забывайте, что именно в эту минуту ждет, не дождется тот самый именинник своего поздравления на радио. Поэтому отправляй, пиши свое поздравление в честь чего-либо дня рождения. Возможно, у кого-то другой праздник. В общем, делай сегодняшний вторник намного ярче, намного веселее, намного праздничнее, чем минут назад. Написать можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Тоже подписывайся, если что. Мы там тоже пока что работаем.

Весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

помни, что твой друг, возможно, подруга, родные и близкие ждут твоего привета на радио. Давай скорее пиши и поздравляй. Тем временем у меня есть поздравление. Наталья Мироненко, красавина, пишет нам. Рената, с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет как радуга, яркой, насыщенной и разноцветной. Желаю тебе новых открытий, веселых приключений, и чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица. Поздравляем Ренату с днем рождения. Также сообщение прилетело к нам от Владимира Долгодворова. Большой привет самой красивой девушке из Осы, Оксане Боровиной. Целую, люблю ее сильно, воздушный поцелую также вслед отправляет. Поставьте какую-нибудь про любовь песню для нее. Думаю, что Мари Краймбрери «Давай не ждать» подойдет как раз к такому прекрасному сообщению.

кстати, да, есть такой вариант, если вдруг у тебя не получается найти нашу группу ВКонтакте «Радио Сэлэфэм» по адресу wiki.com/сэлэфэм, можно и мне в личные сообщения написать, но лучше, конечно, в группу ВКонтакте, потому что во время эфира я могу не подглядывать, что у меня происходит в личных сообщениях именно моей страницы. Роман Фаридович пишет нам: «Саш, привет, давай поздравим с днем рождения Егора Борисенко». Как раз радио слушаем, едем. Вам отличной дороги, во-первых, куда бы вы ни направлялись. Ну и, во-вторых, Егора поздравляем с днем рождения, тепла, счастья, радости, всего самого светлого, доброго, изящного, возможно, я не знаю. Ну и если вы как раз-таки едете на праздник, чтобы потусили сегодня знатно, но чтобы на утро не болела голова. Поздравляем Егора с днем рождения и хорошего дня ему желаем.

Продолжаем общаться, продолжаем отправлять все самые важные приветы сегодняшнего дня. Надежда Виноградова отправляет огромный привет своим девчонкам. Надежде, Галине, Викуле, Валентине, Васильевне и Люде. Поставьте для них какую-нибудь классную песню. Кстати, у меня вот здесь сразу уже по плейлисту специально для вас классная песня от группы «Руки вверх», «Студенты 2024». Так что в ближайшее время послушаем, делайте громче. Екатерина отправляет огромный привет Наташе Веткиной, тоже попросили для нее хорошую песню поставить. Для вас, для всех, только самые лучшие хиты на радио Салифа.

0: заглядываю в чат видеотрансляции, обратил внимание на сообщение Нины Ивановны, обратил также внимание на то, что у нее сегодня кошечкино настроение, очень славные открытки, как говорится, отправила, ну и всего доброго желает каждому слушателю радио СЛФМ, добрый привет отправляет. Сергей Ильин также свой Подмосковье на связи, тоже оставил в чате видеотрансляции. Передаю привет, как обычно, всем, кто настроен на волну радио СЛФМ. Отдельные приветы Валентине Ивановой в Рыбинск, а также Елене Тимгановой в поселок Вива, которая работает сейчас у себя на огороде. Здоровой спины хочется пожелать Елене.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

Еще одна музыкальная заявка выполнена, и ты тоже не забывай, что самые важные слова должны звучать в эфире, радио СЛФМ. Поэтому будь здоров, как говорится, не кашляй и оставайся с нами на одной волне. По поводу приветов, куда отправлять, напоминаю, это наша группа ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Ваши приветы и поздравления я принимаю и, конечно же, читаю в прямом эфире. Ну и наш телеграм-канал Радио СЛФМ, пиши туда, если что. Обязательно озвучу каждое доброе слово. У нас на очереди сообщение от Игоря Парахина. Отправляет он поздравления для Галины Вайц с днем рождения. Ее муж и сын подписались. Здоровья, счастья, любви и радости также пожелал Игорь и сын Галины. Поставьте, пожалуйста, ландыши. Я, конечно, понимаю, что за трек этот ландыши, но у меня есть немножко другого направления трек. Тоже довольно-таки немолодой. Ну, лет сколько ему?

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Пара приветов на радиоволнах Радио Салефеом. Наталья Андреевна отправляет большой привет своему молодому человеку Артему Дорофееву. Люблю тебя очень, твоя Наташа подписалась. Далее Ольга Тарбиева поздравляет Наталью и Константина с рождением прекрасной доченьки. Растите здоровенькими, это самое главное. Все остальное будет сегодня, вы наконец-то уже будете дома. Будьте счастливы, также Ольга подписала, дополнила свое сообщение. Напоминаю, у нас не так много времени остается, около 12 минут на то, чтобы я успел озвучить каждое доброе слово, поэтому пишите сейчас или придется ждать завтрашнего утра.
1: Салют!

0: Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши самые важные слова этого дня. Итак, что у нас есть на эту минуту? Евгений Артамонов пишет нам: привет из Карелии, слушаю вас на даче. Поставьте мод мурашками, уже поставил буквально за несколько секунд, как только увидел ваше сообщение, сразу отправил в наш солено-музыкальный плейлист вашу музыкальную заявку. Также есть сообщение у нас от Натальи, так она подписана у нас. Хочу передать привет всем работникам супермаркета «Гурман». Большущий приветище девчонкам.
1: Салют.

0: Ну что, программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Уже поставил на обновление страницы группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Итак, поздравления есть у нас для Кудрявцева, Юрия с 50-летним юбилеем. Желаем ему здоровья, успехов, счастья и любви. Любящая его жена Вера и дочери Катя и Таня подписались. Буквально только что оставили сообщение. Так, еще раз поздравляем Вайц Галину с днем рождения. Муж, сын, дочь присоединяется к поздравлению. Счастья, любви, радости и крепкого-крепкого здоровья. Поздравляем еще раз Вайц Галину с днем рождения. На этом все, я с вами прощаюсь. Желаю прекрасного дня и отличного, что у нас сегодня вторник, отличного вторника. Завтра в 16:00 по пермскому времени услышимся. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
10: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала мая по конец июня в Прикамье длится сезон миграции лосей. Наибольшую активность животные проявляют на рассвете, а также с захода солнца до полуночи. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. С начала года в регионе зафиксировано 28 ДТП с участием диких животных. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При обнаружении новорожденных детенышей лосей их нельзя трогать, подкармливать и тем более забирать домой. Если лосенок оказался один, это не значит, что его бросили. Самки обычно наблюдают за потомством на расстоянии. О пострадавших животных с признаками ранения следует сообщать по телефону 112. Размер компенсации за ущерб охотничьим ресурсам составляет за лося 80 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч, за медведя 60, за кабана и дикого северного оленя по 30 тысяч рублей. Самолет МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, прошел уже треть сертификационных испытаний. Об этом доложил президенту глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, завершить всю программу испытаний планируется в первом квартале следующего года. Сразу после этого завод запустит серийное производство. К 2030 году корпорация намерена выпускать по 36 таких лайнеров ежегодно. Сейчас ключевая задача – подтвердить безопасность и надежность самолета. Двигатели ПД-14 для лайнера МС-21 производят на Пермском заводе. Это первый в России турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с нуля. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов, днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: 200 000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Got

0: GS4 или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют ужесточить ограничения на продажу вейпов и никотинсодержащей продукции. В краевой парламент внесен законопроект, который дополнительно запретит хранение и распространение такой продукции, включая жидкости для электронных сигарет. Как сообщили в Заксобрании, данная мера направлена на борьбу с попытками обхода действующего запрета, когда товары продают под видом пищевых добавок. Штрафы за нарушения составляют от 15 до 100 тысяч рублей. Изменения могут вступить в силу уже этой осенью. Минприроды Пермского края перенесло сроки начала пожароопасного сезона на части северных территорий. Как сообщает министерство, такое решение принято в связи с наличием снежного покрова в территориях. В Айском, Горнозаводском, Кизеловском, Колвинском, Красновишерском, Черденском и Чусовском лесничествах пожароопасный сезон начнется с 18 мая. В 14 лесничествах в южных и центральных районах пожароопасный сезон был введен еще 27 апреля. 8 мая о начале пожароопасного сезона объявили в Березняковском, Веслянском, Гаинском, Косинском и Качевском лесничествах. В этот период запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков, использование открытого огня и выжигание травы. В Минсвязи Пермского края опубликовали список сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. В перечень вошли региональные ресурсы «Эпос», «К врачу», «Управляем вместе», транспортная система ЕСОП, сайты органов власти и другие сервисы. Также доступ сохраняется у федеральных платформ, включая госуслуги и правительственные сайты. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства регистрации транспортного средства, а не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения, обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните, это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3000 рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов, днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большие.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае будет создано региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин. На большинстве важных предприятий региона уже развернуты силы мобильно-огневых групп. Напомним, на минувшей неделе ударом в Прикамье подверглись несколько предприятий, а также жилой дом. В Прикамье 420 тысяч жителей, имеющих неоплаченные долги, получили запрет на выезд за пределы страны. Как сообщает служба судебных приставов, сейчас количество невыездных граждан на 15% больше, чем год назад. Запрет на выезд помогает взыскать долги. Чтобы избавиться от него, жители региона выплатили долги на общую сумму более 820 миллионов рублей. Судебные приставы предлагают жителям Пермского края в режиме онлайн проверять наличие задолженности и действующих ограничений, в том числе на выезд за границу. Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Пермском крае в апреле этого года выросла на 13%, на 8 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70 тысяч. В апреле 2025 года медианная зарплата составляла около 62 тысяч. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга headhunter.ru. Самые большие медианные зарплаты в Пермском крае предлагают сварщикам, курьерам и монтажникам от 150 до 260 тысяч рублей. Наибольшие средние предлагаемые зарплаты в апреле наблюдались в сферах высшего и среднего менеджмента, в стратегии, инвестициях и консалтинге, в строительстве и недвижимости и в автомобильном бизнесе от 100 до 120 тысяч рублей. Пермь занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по уровню предлагаемой медианной зарплаты вместе с Удмуртской республикой. Лидерами являются республики Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: крошка, не встретимся вновь.
1: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

С главными спортивными событиями познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сочи напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона 2025-26. Команда потеряла математические шансы на сохранение прописки в турнире после ничьей махачкалинского «Динамо» в матче 29-го тура с «Ахматом». Сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Махачкалинцы набрали 25 очков. Теперь даже победа Сочи в последнем туре не позволит команде догнать конкурента. Сочи вернулся в РПЛ по итогам сезона 2024-25, который провел в первой лиге. В прошлом году южане заняли 5-е место в ФНЛ, но попали в стыковые матчи за право выхода в высший дивизион России после того, как бронзовому призеру первой лиги «Черноморцу» отказали в выдаче лицензии для выступления в РПЛ. В стыках Сочи победил «Парейнен», который также сохранил место в премьер-лиге. «Локомотив» победил «Балтику». Матч 29-го тура РПЛ завершился со счетом 1-0. Единственный гол забил Александр Руденко. Он отличился на 4-й минуте. Но 12-й главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов удалил защитника гостей Кевина Андрада, которому изначально показал желтую карточку. На 66-й минуте полузащитник ленинградцев Илья Петров не смог реализовать пенальти. «Локомотив» с 53 очками сохраняет 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 баллами располагается на 5-й строчке. В заключительном туре сезона 2025-26 железнодорожники в гостях встретятся с ЦСКА, а калининградская команда примет московское «Динамо». Оба матча пройдут 17 мая. Менеджер Александра Волкова заявил, что россиянин заслужил титульный бой UFC. Это зависит от боя Алекса Перейры и Сириля Гана. Бой за титул, конечно, Саша давно заслужил титульник. Еще 2 боя назад, заявил Иван Банников ТАСС. Напомню, что 10 мая Волков победил доминиканца Вальда Кортеса Акосту единогласным решением судей на турнире UFC 328 в США. ПСЖ дома в сухую победил Брест. Матч 33-го тура Лиги 1 завершился со счетом 1-0. Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Дезире Дуи. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе. ПСЖ занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 73 очками. Отрыв парижан от идущего вторым Ланса составляет 6 баллов. Для того, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, ПСЖ нужно не проиграть в очной встрече с Лансом, которая пройдет 13-го числа. Брест идет на 12-м месте в Лиге 1 с 38 баллами. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов, днем до 15-18 градусов выше 0. Местами воздух прогреется до 20 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 720. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живи ты активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: Audi GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Министерстве территориальной безопасности Прикамья объяснили, почему жителям запрещено публиковать фото и видео беспилотников, а так и их последствий. Власти отмечают, что такие материалы могут помочь определить местоположение объектов и раскрыть работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Распространение подобных кадров также может использоваться для информационных атак и провоцировать панику. В Минтербезе призвали жителей не выкладывать записи с мест происшествий и ориентироваться только на официальную информацию. В свою очередь, в Министерстве образования Пермского края рассказали об алгоритме действий в учебных заведениях при угрозе беспилотников. Педагоги при сигнале тревоги должны прекратить занятия, но не выводить детей на улицу, а перевести их в коридоры, спортзалы или другие помещения без окон. Школьников и студентов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям преподавателей. Родителям посоветовали не забирать детей из школы и детсадов во время тревоги, подчеркнув, что дети находятся в безопасности. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском на основе ранее разработанной проектно-сметной документации. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. Полигон расположен в Чайковском с южной стороны Завьяловского района. С 1 января 2016 года он был закрыт по решению суда. Ориентировочная площадь объекта 12,5 гектаров. Объем размещенных отходов на нем составил 812,5 тысяч кубометров. Сроки разработки проектной документации с 10 июня 2026 по 30 апреля 2027 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

И Соликамска с любовью. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь наблюдали такое завораживающее зрелище, когда птицы буквально зависают в воздухе, ну, как будто приклеились к небу? Если это так, то наверняка вы задавались вопросом, а каким же образом им удается обмануть силу тяжести? Умение зависать – одно из самых сложных проявлений птичьего полета, требующих либо феноменальной скорости движения, либо виртуозного управления воздушными потоками. Для поддержания своей позиции, например, самая маленькая птичка Калибрия совершает до 80 взмахов крыльями в секунду, описывая эту траекторию в виде горизонтальной восьмерки. Уникальность этой птички, калибри, в том, что она генерирует подъемную силу как при опускании, так и при подъеме крыла, что делает ее полет аналогичным работе вертолетного винта. Этот процесс требует колоссальных энергетических затрат. Сердце птицы в такие моменты бьется с частотой более 1000 ударов в минуту, а метаболизм работает на пике своих возможностей.
0: Территория фактов. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов, днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь под

0: проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Радио соляной столицы. Хит за хитом. Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов, днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов.
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль.фм.
2: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флаг. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

заметно. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.